0: Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось.
1: Это, наверное, диалега.
2: The Ukrainian drones had also struck five fighter jets in Russian-occupied Crimea as well.